0: Впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Ясно, станция 3, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута.
1: Ключ на старт. Ястребы, все идет хорошо.

0: Говорит Москва.
1: Что говорить Москва уже, непонятно даже.
2: Привет, Свёсток, из этого.